0: большой каблук.
1: Радио Алиса Плюс.
2: В пустоте слышу слова.

снова просидим до ночи. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

Скажи, кем станем мы в конце пути? Замри и молча мне в глаза смотри.

одинокий храм. Все, что в моем молчании, все, что в моем молчании, ты прочитай.

от прожитых лет. Вы умеете выглядеть молодо, годы прячутся в сетках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то мужчин.

всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

засвети. Мы два боевых пистолете, и нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя в лесу.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Что-то мнется во мне, кается до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается в постоянном непостоянстве.

0: Sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: с добрым утром.
1: Ветер с листвой трется бережочек с волной, крестику ноль с палочкой ноль.

101.6 FM. Алиса Плюс.

белом небе нашей спальни. Ангел пойман зеркалами, перед магией зеркал бессильны крылья. Мы уже забыли сами, что была

новом мире не хватает света или измерения. И не говори, что это точка зрения. Я один из двух, кто знает, что любовь

0: pareizais laiks, 7 no rīta.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Сейчас в Латвии самый разгар ягодного сезона. Многие отправляются за черникой в лес, собирают малину или клубнику и смородину уже на своих участках. Но летние дожди часто заставляют задуматься, стоит ли собирать мокрые ягоды. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от опытных хозяек. И они советуют, если впереди ожидаются затяжные дожди, не стоит оставлять спелые ягоды на кустах, они могут перезреть, осыпаться или стать добычей птиц. Собирать ягоды после дождя можно, но хранить их долго не рекомендуется. Влажные ягоды быстрее портятся. После сбора их лучше сразу перебрать, аккуратно обсушить и как можно быстрее использовать для варенья, заморозки или других домашних заготовок. Если планируете хранить ягоды свежими, не мойте их заранее. Это лучше сделать непосредственно перед употреблением. Даже в дождливую погоду можно сохранить вкус и пользу летнего урожая. Главное – не откладывать его обработку. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть лето продолжает радовать богатым урожаем, а каждая банка домашних заготовок напоминает о теплых днях.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Сегодня, 2 августа, в Даугавпилсе погода будет преимущественно облачной, а в первой половине дня высока вероятность гроз с дождем. Температура воздуха максимально прогреется до плюс 24 градусов, ветер западный, скорость до 8 метров в секунду. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Ditton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия.

0: Реклама для предпринимателей.
1: Почему такая грустная?
2: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
3: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитной полизией программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
2: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной полизией программа. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
5: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
4: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
5: 29 50 40 89.
6: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
2: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян iPhone 11 черного цвета в черном чехле, предположительно в районе Ледового дворца. Контактный номер телефона 29-497-588. В центре города утерян телефон Xiaomi 15T черного цвета, чехол тоже черный. Контактный номер телефона 27-114-457. В районе кожзавода утеряна сумка черного цвета с документами на имя Сергей Федоров. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер 27-098-818. Утерян ключ от автомобиля Honda, черный, без брелока. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26-727-718. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 8 часов.
1: Длительная реклама. В эфире радио «Алиса Плюс», повтор программы «Диалог с городом».
2: День добрый, уважаемые радиослушатели. Приветствую всех и каждого здесь на волнах радио «Алиса Плюс». Меня зовут Сергей Каратеев, и в ближайшие полчаса у нас с вами есть возможность задавать вопросы вице-мэру Даугавпилса Игорь Прилатов в нашей студии. Здравствуйте, Игорь.
3: Лабден Сенеми Клаус Витая. Добрый день, уважаемые зрители и слушатели.
2: Слушатели, я приглашаю активно участвовать в программе. Если к вице-мэру у вас есть вопросы, то по формату нашей программы у вас есть возможность задать эти вопросы в эфире. Звоните 654-2530. Полчаса в прямом эфире мы работаем. В среду Даугавпилс с рабочим визитом посетил министр умного управления и регионального развития Эдгар Таварс. Вы также присутствовали на этой встрече. Какие вопросы обсуждались и есть ли какое-то видение по вопросам, например, занятости в сфере последних новостей о сокращениях на разных предприятиях? Как прошла эта встреча?
3: Да, вы правы, мы обсуждали вопросы проблемные, которые уже публично звучат на протяжении нескольких недель. Это сокращения на государственных предприятиях, на частных предприятиях. Возможность трудоустройства работников, которые будут уволены, развитие и поддержка малого и среднего бизнеса, а также индустриального производства, которое в нашем городе испокон веков развивалось, но на данном этапе необходима поддержка и с государственной стороны. И в частности это может касаться металлообработки, ремонта подвижных составов. И если мы говорим об искусственном подогреве экономики в городе и в регионе, то необходимо финансирование на реализацию крупных проектов. Мы побывали на трех предприятиях. Это Pulsar Optics, Latvia Smiznieks и Daugavpils Locomotive Remont Rūpnīca. И ознакомились с тем, что предлагает, что может предложить Daugavpils, какие есть возможности развития и модернизации, а также использования наших мощностей для оказания тех или иных услуг на государственном уровне и возможности продвижения нашей продукции и наших производств дальше.
2: Ну, после таких встреч хочется верить, что будут какие-то результаты, не просто, что кто-то приехал, мы походили, посмотрели, и на этом все.
3: Понятно, что если мы будем рассуждать более глубже, то, беря во внимание тот факт, что в ближайшее время уже состоятся выборы в Сейм, то отчасти и хотелось бы, чтобы те люди, которые сейчас что-то обещают, либо в долгую строят планы о развитии нашего города и региона, чтобы тогда они все-таки остались при делах, на своих постах, чтобы дальше продолжить конструктивную работу, диалог между самоуправлением и профилирующими министерствами.
2: 654-2530, номер телефона прямого эфира. Приглашаю наших радиослушателей присоединяться и задавать вопросы вице-мэру Игорь Прилатов сегодня в нашей студии. Горожане принимают активное участие и предлагают всевозможные проекты для развития Даугавпилса. Давайте поговорим о бюджете участия и почему было принято решение увеличить финансирование этих программ.
3: Данный проект с участием между жителями города уже реализуется второй год подряд. И по нашему мнению, нашей команды, руководства города, мы приняли решение, что в этом году те предложения, которые были поданы жителями нашего города, имеют место быть реализованными. И мы высоко ценим активность тех людей, которые изъявляли свои идеи и активно участвовали в голосовании. Данные проекты направлены больше на создание благоприятной среды, благоустройства территорий, отдыха, рекреации. И мы рассчитываем на то, что такой же темп и активность людей сохранится в будущем. А наша поддержка и дополнительное выделение финансовых средств на реализацию всех проектов, мы хотим показать, что жители могут быть услышаны, а те жители, которые сомневаются в реализации каких-то своих идей, могут увидеть на деле, что самоуправление идет навстречу и может поддержать идея, даже если она за рамками утвержденного финансирования.
2: Ну а какие проекты получат поддержку в этом году?
3: Всего получат поддержку 5 проектов. Это строительство и благоустройство вольера для выгула собак, строительство фитнес-площадки возле Ругельского котлована, строительство пирса для спуска лодок на реке Даугава, строительство и благоустройство зоны отдыха у пляжа на озере Шуню возле улиц Лакстыгалу и Робежу, и также рисование мурала на стене многоквартирного дома.
2: Ну, хорошо. У человека должна быть какая-то идея, он должен быть членом какой-то организации. Как вообще этот процесс организован? Что для этого нужно?
3: Необходимо, во-первых, свою идею нанести на лист бумаги, чтобы она была визуализирована. А во-вторых, необходимо подготовить апрокстошуадалю, описание для своего проекта. И третье, необходимо примерно посчитать смету реализации данного проекта. В последующем комиссия определяет проекты, и они выкладываются уже на Латвия.ЛВ для голосования. После чего комиссия уже оценивает количество проголосовавших за то или иной проект и утверждает дальнейшие какие проекты будут реализованы, и эти проекты будут уже пойдут на закупочную процедуру, чтобы определить точную стоимость реализации данного проекта.
2: То есть, в принципе, любая идея, вот у горожан есть какая-то идея, она связана должна быть с каким-то, ну, с местом, куда большое количество людей может прийти, или это может быть и для двора какое-то решение?
3: Это могут быть совершенно различные идеи, но самое главное — это активность при голосовании.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: 654-25-300, номер телефона. 654-25-300, номер телефона прямого эфира. Следующий вопрос будет слышен в наушнике.
4: Алло.
2: Здравствуйте.
4: Алло.

0: жителем данного микрорайона. Не уверен, что смогу сразу ответить на ваш вопрос, но я попрошу специалистов связаться с Буволды, чтобы они ответили на этот вопрос уже на портале, на городском портале, либо на сайте самоуправления, что будет в дальнейшем и что запланировал частный предприниматель в том здании.
1: 654-2500, номер телефона прямого эфира. Сегодня у нас в гостях Игорь Прилатов, вице-мэр Даугавпилса, и у вас есть возможность задать ему вопрос, который вы, возможно, давно хотели задать власти. В летний сезон традиционно идут активные работы по ремонту дорог. Где они сейчас идут? Как организованы процессы? Ну, хотелось бы, конечно, чтобы эти процессы были всегда организованы, ну, для горожан с наименьшими неудобствами.
0: Мы стараемся это сделать, но, как я уже неоднократно говорил, что любые строительные работы, как и ремонтные работы в квартире, создают на неопределенное время, в данном случае на определенное время, неудобства, но цель любого проекта, который реализуется в нашем городе, это создание благоприятных условий, среды проживания и передвижения. Если мы говорим о дорожной инфраструктуре, то здесь, наверное, надо выделить несколько блоков. Это периодическое содержание улиц, где сейчас проводится по всему городу. Это улица Орманю на Новом Форштате, на участке от улицы Авеню до улицы Телс, улица Вестура на участке от улицы Саулас до улицы Сакню. Это такие периодические содержания, когда производится непосредственно замена верхнего слоя асфальта. Также производятся сейчас работы на улице Елговас, реконструкция с заменой ливневого коллектора, и уже больше половины пути пройдено по замене коллектора, и планируется, что до конца осени этот проект будет сдан в эксплуатацию. По самой улице 18 ноября то заканчиваются работы на улице Смилгу, озеро Губище, уже уложен верхний слой асфальта, и сейчас идет укладка обочин, и планируется, что буквально в сентябре месяце данная улица будет сдана в эксплуатацию. Совсем недавно начались работы на улице Вишкю и Менделеева. В рамках данного проекта предусмотрена полностью замена всех инженерных коммуникаций, благоустройство, организация автостоянок, улучшение организации движения, строительство нового освещения и создание велодорожек и пешеходных переходов с дополнительной подсветкой. Данный проект будет окончен только в следующем году, и это связано с тем, что данный проект мы реализуем для того, чтобы обеспечить в дальнейшем мощности для индустриальной зоны на улице Вишки. Ко всему прочему, завершаются работы на улице Номитню, на участке от улицы Апшу до улицы Дундуру. Там остался верхний слой асфальта, въезды и благоустройство. Планируется, что уже в сентябре основные работы будут завершены. Параллельно коммунальное управление разрабатывает технический проект на строительство автостоянки большой публичной возле Ругельского котлована, подъездной дороги и остановки общественного транспорта. Мы ждали утверждения территориального планирования, чтобы завершить это проектирование. Рассчитываем, что в этом году уже объявим закупочную процедуру на строительство, и в следующем году, к купальному сезону, чтобы там появилась и автостоянка, и подъездная дорога, и остановка общественного транспорта, поскольку жители в последнее время излюбовали данное место отдыха. И на Юдовке мы завершим работы до конца года на улице Островская. Там гравийная улица была возле Маленной. Там будет в этом году уже лежать асфальт. К тому же будет построена также остановка общественного транспорта и большая публичная автостоянка. Ну, наверное, вкратце о дорогах, то, что сейчас происходит актуально на улицах нашего
1: Вернемся
0: города.
1: Вернемся к этому после следующего телефонного звонка. Здравствуйте, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Добрый день.
0: Добрый день.
2: У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, улица Церенева, Визбулья, грейдер июль месяц шел по графику, но график шел до... когда кончается асфальт по улице Церенева, улице Даугава до знака 30, со стороны Интергаза до поселка, где стоит знак 30, улица Церенева вся в ямах, так осталось, грейдер не прошел.
0: Спасибо за сигнал. Я надеюсь, меня слушают коммунальное управление специалисты. Пожалуйста, взять на карандаш и произвести грейдерирование с подсыпкой. Ко всему

0: прочего. Наверное, дополню, что касается улицы Цереню, то там коммунальное управление сейчас разрабатывает технический проект на асфальтирование гравийного участка. И при наличии финансирования и доступности кредитования в следующем году есть такая высокая доля вероятности, что данный участок от улицы Даугавас уже будет заасфальтирован. Поэтому следите за актуальными новостями. Если у вас есть какие-то вопросы, напрямую можете обращаться в коммунальное управление Саулас 5А.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: Следующий вопрос тоже будет из эфира. Здравствуйте.
3: Добрый день.
0: Здравствуйте.
3: Вот у меня такой вопрос. У нас все мусорники стоят в грязи, некрасиво. Есть какая-то на будущее план какой-нибудь, чтобы сделать какие-то закрытые помещения такие вот, да, как вот, допустим, есть у нас уже построенные, ну, облагородить?
0: Назовите, пожалуйста, адрес.
3: Баловка 112 вот у нас. Я созывала, как я старшая по дому, созывала людей. Ну, кто за, кто против. Но у нас мусорники стоят на коммунальной...
0: На муниципальной земле.
3: Ну, на земле коммунального, да, хозяйства.
0: Хорошо, спасибо. Попрошу руководство по ЖКХ проверить адрес Бауска 112 и посмотреть, есть ли возможность перемещения контейнеров для мусора. Если есть такая возможность, то просьба пойти навстречу жителям данного дома и перенести их.
2: Ну, Игорь, а в принципе, что слушательница говорит о том, что в целом по городу вот эти комбинации из 5 мусорных контейнеров не очень хорошо выглядят.
0: За последние 2 года жители многоквартирных домов активно участвуют в программе софинансирования по установке навесов для контейнеров. У данного мероприятия есть 2 больших плюса. Первое – это снижение тарифа на вывоз мусора, потому что дом тогда будет вывозить конкретно свой мусор, который был выброшен в их контейнеры. И тем самым это исключит попадание чужого мусора с другого дома. Это первое. Второе – это создание благоприятных условий для хранения мусора, навеса и облагораживания территории вокруг мусорных контейнеров. Но на все воля жителей многоквартирного дома, поэтому если у вас такая есть просьба, пожелание – и у вас есть единомышленники по этой идее, то, пожалуйста, обращайтесь в домоуправление, делайте опрос, либо публичное обсуждение данного вопроса на общем собрании и участвуйте в программе софинансирования. На это и есть программа софинансирования как поддержка от самоуправления.
2: Но нельзя просто сделать вот этот...
0: К сожалению, нельзя, потому что она устанавливается, бетонируется, необходимо согласование от БУВЛДа и от архитектора по части визуального вида.
2: Ну, возможно, я останусь в этой теме, есть какая-то возможность найти какое-то инженерное решение, которое бы не стоило 4-6 тысяч евро для того, чтобы каким-то образом оградить 3-4 контейнера, людям надо собрать 6 тысяч евро. Сегодня такие сметы.
0: Есть адекватное решение, переняв право управления домом, обозначить границы закупочных процедур финансовым, эквиваленте. И когда дом сам может принимать решение о том, сколько и у кого будет стоить проект, у кого они будут заказывать и кто будет устанавливать. Просто если мы говорим о частном секторе, конечно, в частном секторе это может быть дешевле по тем или иным причинам. Просто по ЖКХ, как управляющая организация, которая платит налоги, все делает официально, она делает закупочные процедуры на проектирование, на строительство. Там строители платят все налоги по заработным платам, за вывоз мусора и так далее. Поэтому здесь нужно искать компромисс. Если действительно жители хотят, возможно, получить дешевле цену на реализацию данного проекта, то им необходимо тогда принять такое решение и создать инициативную группу и уже в частном порядке принимать такие решения.
2: Мы сами можем строить?
0: Если ваш объект будет безопасен и на него будет техническая документация, согласованная в БУВЛДе, то да.
2: Если это будет какой-то общегородской типовой проект, который люди могут сами изготовить, ну, из
0: тех материалов... Я думаю, что по ЖКХ 100% может предоставить ту или иную форму, идею на вес для контейнеров. И просто тогда жильцам нужно необходимо найти проектировщика, который подготовит всю техническую документацию, возьмет за основу решение по другому дому, и это решение можно реализовать.
2: Следующий
0: его
2: вопрос.
0: Просто необходимо, поймите, привязать к многоквартирному дому. Необходимо сделать топографическую съемку для того, чтобы убедиться, что в том месте, где будет устанавливаться навес и укладываться брусчатка под навес, там нету коммуникации, и не нужно выбирать технические условия от владельцев данных коммуникаций. Здесь очень много технических тонкостей, юридических каких-то моментов, которые нужно понимать, что это не в деревне поставить туалет, беседку, сарай, и ни с кем его можно не согласовывать. Поэтому мы живем в городе, и здесь свои правила.
2: Следующий вопрос из эфира. Здравствуйте, пожалуйста.
3: Добрый день. Это Разогнус 13. Скажите, пожалуйста, когда закончится работа и купола?
0: Спасибо. Работы по куполу закончатся весной, летом 2027 года. Но строители начали, договор заключен. В первую очередь будут выполняться работы по возведению еще дополнительных шумовых заборов и стен возле вентагрегатов. И параллельно будут строиться сами раздевалки. Но планируется, что данные все работы уже будут завершены к началу лета 2027 года.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: 654-2500, номер телефона прямого эфира. Приглашаю наших радиослушателей присоединяться. Сегодня у нас в гостях вице-мэр Игорь Прилатов, и вы тоже можете задать ему вопрос. Игорь, если вернемся на Астонь под Сметановым, поворот на Вассерницу, демонтированные трамвайные пути, ну, там такой как бы диагональный перескок, я бы назвал вот эту горку. Там что-то планируется, ну, привести в нормальное состояние?
0: Да, конечно. Данные работы, они были направлены только сейчас на демонтаж плит и рельс со шпалами. Это сейчас выполнена работа, засыпан щебень заподлицо, чтобы обеспечить качественную трамбовку во время переезда. Когда уже будет подготавливаться основание на данном перекрестке, конечно, будет еще сфрезеровываться часть асфальта в одну и в другую сторону для создания более плавного переезда и для создания замка сцепки между нижним и верхним слоем асфальта. Поэтому все это будет сделано, и я надеюсь, что коммунальное управление проследит за данным перекрестком, чтобы он был более плавным и не создавал дискомфорт при пересечении.
2: Еще вопрос из эфира. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Скажите, пожалуйста, для какой цели меняют скамейки на остановках с деревянных на пластиковые? Они очень неудобные, узкие. Деревянные были хорошие, здоровые скамейки. Лучше бы поставили боковые стеклянные стены там, где нет.
0: Где это нет на новых самых павильонах, либо на существующих? Могли бы конкретный адрес назвать?
4: Павильоны, хорошие деревянные скамейки поснимали, оставят какие-то пластиковые, узкие, неудобные.
2: Назовите, какая остановка? Вот где самая неудобная остановка?
4: На всех остановках города. Ну что, не знаете, что ли? На всех остановках. Где, на каждой остановке почти меняют.
2: Где установлены новые павильоны?
4: Вот, например, на рынке.
0: Спасибо за вопрос. Попрошу коммунальное управление специалистов проверить качество и удобство новых настилов на остановках, чтобы они были удобны, и проверить, не создают ли они дискомфорт для пассажиров.
2: 654-2500, номер телефона прямого эфира. Давайте останемся на Астоне под Сметановым еще. И там умные светофоры заработали совсем недавно, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения. Как это на практике работает?
0: Предыстория. Порядка больше года проработал в тестовом режиме комплект камер на перекрестке улица Варшава с 18 ноября, а также на 18 ноября и улица Валкас. Из статистики сухой можем констатировать, что порядка 8-9 нарушений сутки было на данных перекрестках. И рекордсменом по нарушениям был перекресток 18 ноября и Варшавас. Там в один месяц было более 800 нарушений. Поэтому, дорогие автолюбители, гости нашего города, просьба соблюдать правила дорожного движения при пересечении всех перекрестков, регулируемых перекрестков со светофором. Сейчас эти объекты уже работают не в тестовом режиме, поэтому если вы будете нарушать на перекрестках 18 ноября и Варшава с 18 ноября и Валкас, вам будут приходить письма в кавычках счастья. Поэтому следите, пожалуйста, за пересечением данных перекрестков.
2: 654-25-00, номер телефона прямого эфира. Приглашаю наших радиослушателей присоединяться. Следующий вопрос. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Добрый день.
5: Я по поводу дорог вот звонил.
0: Да.
5: Проживаю на Гриве по улице Некрасова. И с года в год нам постоянно высыпают по одну машину, две самосвала. И, соответственно, с каждым годом этот уровень дороги повышается. И при дождях, это, соответственно, песок идет у нас, дома находится, ну, по отношению к дороге ниже, все это текет во двор, и, соответственно, при засухе это пыль, все поднимается, и как это вот...
0: Назовите, каждый, пожалуйста, год, номер
5: выше
0: дома.
5: Выше и выше. Некрасова, 21.
0: Спасибо большое. Надеюсь, специалисты коммунального управления слышат и проверят улицу Некрасова, 21, на высоту дороги, если необходимо, тогда перепрофилируйте дорогу, либо тогда сделайте выборку и заново засыпьте улицу, чтобы она не была выше существующих прилегающих территорий частных домов. Пожалуйста.
2: Это уже как распоряжение, да?
0: Это просьба.
2: 654-25-00, номер телефона прямого эфира. Приглашаю наших радиослушателей присоединяться. Игорь, улицу Вестура незначительно, но расширяют. Есть какой-то план?
0: Если мы говорим про улицу Вестура, то там мы убираем зубья, которые исторически были сформированы от деревьев и от тротуара. Поэтому там будет теперь бортовая линия с левой стороны, с правой стороны. Ликвидируем пустоты, где раньше росли деревья. Да, сейчас жители будут говорить, что совсем не осталось деревьев, но нужно понимать, что город — это есть город, есть инженерные коммуникации. Исторически получилось так, что некоторые деревья оказались на коммуникациями. Конечно, город смотрит на тем, чтобы количество спиленных деревьев мы возобновляли посадкой. И если мы говорим про улицу Вестеру, то со временем там тоже смогут появиться деревья. Но все это происходит планомерно и в рамках того или иного проекта. Если мы говорим по поводу центра, то в ближайшие годы мы планируем реализовать очень крупный проект по реконструкции центральных улиц. Это мультимодальный проект, который направлен на улучшение связи и организации движения между железнодорожной станцией и автобусной станциями. В рамках данного проекта будут полностью перестроены все улицы, инженерные коммуникации, построены велодорожка, новое освещение, расширены карманы для автостоянки и построены новые автостоянки. Совсем недавно прошла закупочная процедура на проектирование. Планируется, что в следующем году проект будет готов. У нас уже есть резервация средств и подтвержденное финансирование в рамках 5 миллионов евро. И в рамках данного проекта будет перестроена улица Стациас, улица Саулас, Лачплеша до улиц Вестура, улица Алеас, Красловас. И все улицы приобретут уже другой вид, улучшится организация движения. Мы планируем, что планомерно в этих улицах мы будем и сажать новые деревья, пересаживать старые и улучшать среду передвижения и инфраструктуру, которая будет направлена только на удобство и на комфортное передвижение и проживание в нашем городе.
2: Дожить бы до этого?
0: Питайтесь правильно, Сергей.
2: 654-25-00, номер телефона в студии. Добрый день, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, да.
6: У меня не вопрос. Я живу по ТЭС 32. У нас с одной стороны забор поставленный, закрытый, со второй стороны. Чтобы выйти на дорогу, нам нужно смотреть. Я попросила бы, хотела бы поставить зеркала.
0: Угу. Спасибо за вопрос. Просьба коммунальному управлению обследовать данный участок дороги на улице ЦЕСУ, адрес ЦЕСУ 32, и при необходимости тогда принять меры, либо обратиться уже тогда с заявлением в транспортную комиссию для обеспечения более лучшей безопасности на данном участке улицы.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: 654-25-00, номер телефона прямого эфира, в WhatsApp, вот сообщение, Игорь, не знаю, к вам, не к вам, добрый день, не могли бы вы прокомментировать проведение музыкального фестиваля в эту субботу на стадионе «Локомотив» в черте города до 3 утра? Почему подобные фестивали нельзя проводить, к примеру, в Стропах? Спасибо.
0: Спасибо за вопрос. Да, здесь есть свои плюсы и минусы организации данного фестиваля, но это один раз в году, и самоуправление рассматривает другие варианты в дальнейшем, где мы могли бы организовать подобного рода мероприятия. Но жители должны понимать, что для того, чтобы обеспечить подобного рода фестиваль, необходимо обеспечить безопасность, коммуникации, ограничения, локация и так далее. К сожалению, у самоуправления нет таких сейчас доступных мест, где можно было бы провести фестиваль с этими требованиями. Потому что, допустим, если мы говорим Стропы, то там необходимо большие капиталовложения для того, чтобы организовать это мероприятие, организовать безопасность, и организация всего этого фестиваля будет просить не только денег на установку сцены и звезд, но и на организацию безопасности, коммуникации, контроля, доставки и так далее. И я надеюсь, что этот фестиваль будет нам уроком, примером, и в дальнейшем мы постараемся, конечно, перенести его в другую местность. Если вы слышали, Сергей, то недавно мы с комиссией обследовали территорию Грифской тюрьмы, которую самоуправление нам предлагает перенять. И это, наверное, место было бы замечательным местом для проведения фестиваля, поскольку оно тоже имеет заграждение, большую территорию.
2: По безопасности там все в порядке.
0: Да, по безопасности там все в порядке. Ну и сам комплекс находится уже возле черты города, где нету жилого массива. Поэтому, ну, это будет временное неудобство, тем более сейчас хорошая погода, можно время провести на природе, на даче или самому прийти на фестиваль.
2: Еще вопрос из эфира. День добрый, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
2: Пожалуйста.
0: Добрый день.
7: Игорь Александрович.
0: Здравствуйте.
7: Это самое. А вы можете объяснить, как безопасно пройти в Ругине?
0: На каком участке?
7: На любом.
2: Вы имеете в виду пешком от Астони под Сметановым в сторону Ругели, да?
7: Не-не-не, да-да-да, ну вот с зубом Ругели, придите, вот, возьми Андрея с собой. Но...
0: Спасибо за вопрос. Ну, насколько мне известно, на участке, если смотреть по улице Елгова с Иномитню, отсутствует тротуар только на участке коротком от улицы Рупнецибас до улицы Гайсмас. На остальных всех участках присутствует тротуар. Но согласно правилам дорожного движения, на тех участках, где отсутствует тротуар, можно передвигаться по обочине. Обочина на улице Номитню-Елговас также присутствует. Но если мы говорим уже за новый участок от улицы...
2: Не, ну там с двух сторон тротуар.
0: Да, но там временами там отсутствует тротуар, но есть обочина. И в правилах дорожного движения сказано, что можно при отсутствии тротуара передвигаться по обочине.
2: 654-25-00, номер телефона прямого эфира. Приглашаю наших радиослушателей еще несколько минут звонить в студию и задавать вопросы нашему гостю. Здравствуйте.
8: Добрый день.
2: Добрый.
8: Вам звонит старшая дома Бауска 103, Комарова. Да. У меня такой вопрос больше даже, может, господину Прилатову. Как-то в начале лета вы приезжали и поздравляли. У меня в доме живет бабушка, которой было 100 лет.
0: Да,
8: она,
0: помню.
8: Она узница и инвалид, и дочка у нее тоже инвалид, 70 лет. Вот у них нету около подъезда скамейки. Когда-то была бабушка, 50 лет там живет, но снесли, бомжи приходили, пили, и все это
0: слышно,
8: первый этаж.
0: В чем вопрос?
8: Теперь они захотели скамейку восстановить. Собрали подписи в подъезде сами, как я порекомендовала. Даже напечатали с фамилиями, с квартирами. Я 7 июля отнесла в информацию с КЛЖХ. Список заявку записала на латышском, как положено. Ну, девушка сказала, что это все неправильно, и я у вас заявку не приму. Надо расшифровку подписи. Я предложила расшифровать. Помню, жильцов 12 лет работаю.
0: Ну, спасибо, вопрос понят. Обратимся в ПЖКХ. Я надеюсь, домоуправление или ПЖКХ-специалисты сейчас слушают эфир. Пожалуйста, не занимайтесь бюрократией. Если есть возможность напрямую помочь и решить проблему, изготовьте и установите скамейку возле подъезда. Большая просьба.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: 654-25-00, номер телефона прямого эфира. Игорь, а если просто помечтать, вот правда, ситуация со скамейкой, да?
0: Мы уже не в том возрасте, Сергей, чтобы мечтать.
2: Нет, а помечтать о том, что в нашем городе что-то можно решить, ну, не через вот сбор огромного количества подписей, соблюдение всех бюрократических норм. Правда, ну, есть типовая скамейка, она есть либо в Лабе Картошине, проект, либо в ПЖКХ. И этот вопрос должен решаться как-то проще, не звонком к вице-мэру через радио.
0: Я с вами согласен. Ну, это все зависит от людей, которые принимают те или иные решения, пресловутый человеческий фактор, отношение к работе, либо ну, у каждого есть свой взгляд на ту или иную проблему и на ее решение. Можно найти один вариант, чтобы решить проблему, а можно создать 10 вариантов создания проблем, чтобы не решить эту проблему. Поэтому я надеюсь, что большинство чиновников и сотрудников, которые работают в нашем самоуправлении и муниципальных предприятиях, они помогают людям в каждодневной работе. Может, здесь произошло какое-то недопонимание, но в целом я надеюсь, что проблема будет вскоре решена и будет установлена скамейка. Я с уважением отношусь всегда как и к нашим жителям, это само собой, но и всегда с уважением отношусь к специалистам, к нашим сотрудникам, которые работают каждый день, встречаются с проблемами, решают их. Поверьте мне, иногда бывает такое давление со всех сторон, и составление бюджета, и жалобы, и изменение законодательства, и большое количество наплыв заявок и так далее, что ну, специалист бывает просто не справляется, а бывает так, что на одном специалисте завязано очень много работы. Поэтому давайте ценить друг друга, уважать друг друга, ценить труд и помогать друг другу. Пожалуйста.
2: Мы уже выходим за наше отведенное эфирное пространство, но, Игорь, такое количество звонков, и вот один за одним, да?
0: Давайте
2: еще.
0: Давайте.
2: Пожалуйста, здравствуйте. Алло.
9: Алло, добрый день.
2: Добрый день.
9: По такому вопросу, вот или оговорился он, или что ваш, что по поводу, это, ну, третий или четвертый вопрос, что это район такой, что я не знаю.
2: Про что речь? В чем суть вопроса вашего?
9: А не знаю. Вот я слушаю приемник, и вот был третий или четвертый
0: девушка
9: вопрос.
0: Девушка звонила по поводу здания на улице Валкас или на Коржике, там, где мы не смогли идентифицировать, Кожевого, что строят
2: да.
0: на Коржике.
2: Это был
0: первый
2: вопрос.
0: Может быть, это вопрос? Ну, мне так кажется.
2: Ну, уже, к сожалению, отключился. Слушатели, 654-25-00, номер телефона прямого эфира. Если у вас есть конкретный вопрос к вице-мэру, милости прошу. Здравствуйте.
10: Да. Здравствуйте.
2: Ваш вопрос, пожалуйста.
10: Я звонил с стадиона 6А, да, Гупилс.
0: Да, центр города, Жилдор.
10: Нет, тут все собирали подписи, что будет ремонтироваться наш двор возле детского садика «Спорта-2», стадиона 6А.
0: Да, все это будет.
10: Дальше. И вот хотелось бы собрали, вроде все проголосовали за, и что будет это делаться, когда?
0: Это будет работы производиться уже всего порядка 10 адресов, основные детские дошкольные учреждения, которые находятся в центре города. закупочная процедура проведена, договор заключен, и просто компаний у нас в городе столько, сколько есть, объектов сейчас много, и мы в начале передачи упоминали, сколько их сейчас происходит. Кроме этого, у нас происходят работы по благоустройству прилегающих территорий внутри дворовых территорий, поэтому всему свое время, но до конца года все работы должны будут быть выполнены.
2: Угу. Еще вопрос из эфира. Здравствуйте, пожалуйста.
11: Добрый день.
0: Добрый. Здравствуйте.
11: Я хочу сказать большое спасибо господину Прилатову. Я звоню, живу по улице Лачкина, сейчас 44, где вот дом, Дон Жуан, вот этот двор, где я говорила, что половина у нас газонов внутри двора скашивается нашим уборщиком просто безукоризненно. А вот частная часть, это было что-то. Или услышал владелец этого участка, или господин Прилатов знает, чей это участок. Но все сейчас налажено. Я хочу поблагодарить и сказать большое спасибо.
0: Спасибо большое.
2: 654-25-00. Номер телефона прямого эфира. Ну, давайте еще 5 минут возьмем, и потом сможем вице-мэра отпустить. Добрый день, здравствуйте.
12: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Перекресток возле дома Стала 22. Был равнозначный перекресток. Поставили на выезде с Форштадта на одну дорогу знак «Уступи дорогу». То есть сейчас понять приоритет дороги, то есть...
0: Там, где идет смена покрытия с гравийного на асфальтовое?
12: Да.
0: Но это логично, просто там было заявление от жителей, что не все понимают, что меняется покрытие с гравийного на асфальтовое, поэтому там и был установлен знак «Уступи дорогу» 206.
12: Понятно, но, допустим, я еду стоит машина, то есть если нет знаков, главная дорога поворачивает или изменяет направление, то, значит, я еду по главной. Если у меня с правой стороны стоит знак «Уступи дорогу», с левой стороны я его не вижу, допустим, но стоит машина, кусты там, что я еду прямо, и в меня врезается машина, у меня получается помеха справа, и я виноват.
0: Это...
12: Тогда поставить знак приоритета, что тогда все три дороги равнозначны? Все три дороги,
0: Сергей, запишите, пожалуйста, номер. Спасибо большое за вопрос. Я попрошу специалистов коммунального управления после передачи связаться с вами, чтобы более конструктивно разрешить этот вопрос. Спасибо.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: 654-25-00, номер телефона прямого эфира. Пару минут в нашем с вами распоряжении остается, уважаемые радиослушатели, и есть такая возможность задать вопрос вице-мэру. В центре города планируется реализовать проект мультимобильности. Мы уже частично коснулись. Это вообще что это такое планируется?
0: Реконструкция полностью всех улиц для создания это более благоприятного. Да, потому что у нас интересная географическая...
2: Просто слова необычные, да?
0: Согласен.
2: Что подразумевает?
0: Согласен, что немного режет слух, но в целом это просто направлено на то, чтобы передвижение туристов и гостей в нашем городе, которые используют общественный транспорт, железнодорожный вокзал или автобусную станцию, были более комфортным, понятным и предназначенным для веломаршрутов.
2: Еще вопрос из эфира. Здравствуйте.
13: Здравствуйте.
2: Пожалуйста.
0: Добрый день.
13: Вот скажите, пожалуйста, как разобраться? Мы купили квартиру на 29, Кадруару 29, квартира 4. Там нужно парковочные места выбирать. Мы бегаем за этим в старший дома и обращалась до ЖКУ, и никак не можем получить. Один наш отбалтывает другой. Давайте документы на квартиру. А я бабушка. Купили внучки, да. Ей 18 лет. Никак стыковаться не можем. Она телефон не берет, вот сбрасывает.
0: Спасибо большое. Пожалуйста, первое домоуправление по данному адресу выдайте заявителю разрешение.
2: 654-25-00, номер телефона. Для последнего, пожалуй, сегодня телефонного звонка. Игорь, я хочу уточнить, на какой стадии сейчас находится проект по реновации Дома Единства?
0: Порядка 18% выполнения в рамках данного проекта планируется ремонт внутренних помещений, зала, установка лифта для доступности среды, а также ремонт подвальных помещений для создания блэкбокса. В рамках данного проекта будет осуществлена также частичная реконструкция и реставрация, но вслед за этим проектом идет большой проект по капитальному ремонту крыши, утеплению дома единства, а также установке чиллеров и установке систем кондиционирования.
2: 654-25-00, номер телефона прямого эфира, и вот, пожалуй, наверное, последний телефонный звонок примем. Здравствуйте.
14: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
14: Я хочу поблагодарить Думу, а также Игоря Александровича за такую хорошую работу, что сделали нам улицу Смилгу.
0: Спасибо большое.
14: Игоря Александровича хочу поблагодарить, что все желания, которые я вам звонила на Алису Плюс, когда вы были, все желания вы исполнили. Большое вам спасибо и благодарность вам.
0: Спасибо большое.
2: Так, ну, хотелось бы, чтобы все звонки, Игорь, были такие, каким был заключительный. Если можно, в завершении стропы ждет большие перемены. Что там планирует самоуправление?
0: Мы планируем реализовать сейчас за последний год, который будет, три больших проекта. Один проект, разделенный на две части. Это создание зоны рекреации, укрепление берегов, обеспечение водоотвода, благоустройство пляжей и подъездных путей. Работы уже фактически начаты. Первый участок — это от трассы Тарзан до кооператива дачного. Там работы уже ведутся. И я буквально до передачи ездил в район Строп. Это со стороны улиц 18 номера, где заправочная станция Авиада. Там тоже уже ведутся активно земляные работы. Это от больницы до границы города. И большой третий проект – это создание вейк-парка и зоны отдыха. Там тоже заключен договор, и планируется, что данный проект будет реализован уже в следующем году. Наверное, по стропам это уже финальные аккорды, проекты большие, которые будут завершены. И впредь мы уже будем сосредотачиваться на других водоемах нашего города. Это Ругели и озеро Шуню.
2: То есть вокруг строп можно будет пройти комфортно проехать.
0: То, что касается Долгов-Пилской административной территории, то да, потому что часть озера уже находится за пределами и принадлежит уже к краю.
2: Ну все, на этом все. Вопросов больше нет. Есть звонки еще телефонные, но, к сожалению, давайте мы уже не можем продолжать. Игорь Прилатов, вице-мэр Долгов-Пилоса, был сегодня гостем программы «Диалог с городом». Ее провел я, Сергей Каратеев. Спасибо, услышимся.
0: Спасибо большое, хорошего дня.
15: Диалог с городом. На радио Алиса Плюс.
16: Длительная реклама.
17: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
18: Iegūsti jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
19: Muzikālais augusts Daugavpilī.
16: 6. augustā Andrija Pumpura skverā pulksten 18. muzikālā augusta koncertu virkni iesāks Big Band Cēsis ar spilgtu ritmu un džeza enerģijas piepildītu programmu, ko izpildīs aizrautīgi mūziķi un orķestra solistes diriģents Mareks Auziņš. Pulksten 19.30 Arnolda Grimberta band un slovēņu solists Milošs Maleševičs priecēs ar poprokā, soul mūzikas un populāru hītu skaindarbiem. Uz skatuves muzicēs mākslinieki no Latvijas, Vācijas un Bulgārijas. Tiekamies Daugavpilī muzikālā augusta pirmās ceturtdienas koncertos. Informācija vienībasnams.lv.
19: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

Целовал его слепой, расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком. Но в пакетике прозрачном

Я замерз, укутываясь в твой холод, и пошел на улицу встречать лето. А лето — это маленькая жизнь. Лето — это маленькая жизнь. Порознь тихо подрастает она.

последнем этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян iPhone 11 черного цвета в черном чехле, предположительно в районе Ледового дворца. Контактный номер телефона 29-497-588. В центре города утерян телефон Xiaomi 15T черного цвета, чехол тоже черный. Контактный номер телефона 27-114-457. В районе кожзавода утеряна сумка черного цвета с документами на имя Сергей Федоров. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер 27-098-818. Утерян ключ от автомобиля Honda, черный, без брелока. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26-727-718. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 9 часов утра.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Многие из нас привыкли включать стиральную или посудомоечную машину перед уходом на работу или ночью, пока все спят. Это удобно, но оставлять работающую бытовую технику без присмотра все же не рекомендуется. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от экспертов по пожарной безопасности. И они напоминают, что стиральную, сушильную или посудомоечную машины лучше включать только тогда, когда дома есть взрослые. Причиной возгорания могут стать неисправности электропроводки, перегрев, износ деталей или короткое замыкание. Перед использованием важно проверять состояние шнуров и розеток, а при появлении запаха гари или необычных звуков сразу отключить прибор. Не стоит перегружать технику и использовать ее, если срок службы давно истек или имеются видимые повреждения. А также важно регулярно очищать фильтры и проводить обслуживание техники согласно инструкции производителя. И помните, безопаснее запускать бытовую технику тогда, когда вы можете вовремя заметить возможную неисправность. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть техника работает исправно и безопасно.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Сегодня, 2 августа, в Даугавпилсе погода будет преимущественно облачной, а в первой половине дня высока вероятность гроз с дождем. Температура воздуха максимально прогреется до плюс 24 градусов, ветер западный, скорость до 8 метров в секунду. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.

0: Основа надежного строительства – качественный бетон. МД Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. МД Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 25 25 35 32.
1: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас в сквере напротив площади Винибас. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.

0: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
1: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
2: Жители Даугавпилса и Латгалии, приглашаем вас провести незабываемые выходные в Зарасае. 14 и 15 августа вас ждет грандиозный праздник города Зарасае 2026, посвященный 520-летию Зарасае. Большая праздничная ярмарка, множество развлечений для детей, цветочная экспозиция «Берег цветов», танцующие фонтаны, концерты, праздничный фейерверк и дискотека под открытым небом. Подарите себе яркие летние выходные в Зарасае. Больше информации на официальной странице Facebook «Зарасу Культурас Центрес».
3: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
4: «Алиса Плюс».

Дверь в твое сердце хлопнула громко, больше ее не открыть. Я незнакомец, ты незнакомка, как друг без друга прожить? Пусть равнодушие льется волнами, грусти бежит водопад. Только все то

грустный судьбы поворот. Как же легко стало нам потеряться в этой безумной толпе.

Радио «Алиса плюс».

0: моих глаз, свет моих грез, песни о нас. Знаю, что пройдут дожди, только меня дождись. Памяти нить в наших сердцах соединит.
1: 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
2: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику «Балта». В клинике «Балта» принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника «Балта» – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
4: Клиника «Балта» в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника «Балта». Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
4: Код медицинского учреждения 00100280.
5: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
6: Алиса Плюс.

0: 101.6 FM. Алиса Плюс.
1: Радио Алиса Плюс. Бюро находок.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян iPhone 11 черного цвета в черном чехле, предположительно в районе Ледового дворца. Контактный номер телефона 29-497-588. В центре города утерян телефон Xiaomi 15T черного цвета, чехол тоже черный. Контактный номер телефона 27-114-457. В районе кожзавода утеряна сумка черного цвета с документами на имя Сергей Федоров. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер 27-098-818. Утерян ключ от автомобиля Honda, черный, без брелока. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26-727-718. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
3: Потеряли? Нашли?

шанс равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так не хватает вас.

встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.
2: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян iPhone 11 черного цвета в черном чехле, предположительно в районе Ледового дворца. Контактный номер телефона 29-497-588. В центре города утерян телефон Xiaomi 15T черного цвета, чехол тоже черный. Контактный номер телефона 27-114-457. В районе кожзавода утеряна сумка черного цвета с документами на имя Сергей Федоров. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер 27-098-818. Утерян ключ от автомобиля Honda, черный, без брелока. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26-727-718. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

тобой. Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: В Латвии продолжается грибной сезон, и многие уже возвращаются из леса с полными корзинами лисичек. Часть грибов сразу отправляется на сковороду, а часть – в морозильную камеру. Но чтобы зимой лисички не горчили, их важно правильно подготовить. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от опытных поваров. И они советуют, что перед заморозкой необходимо тщательно очистить грибы от лесного мусора и при необходимости быстро их промыть. Затем, выпарив жидкость, слегка обжарить лисички на смеси растительного и сливочного масла, добавив совсем немного соли. После этого нужно полностью остудить грибы и только затем разложить по контейнерам или пакетам для заморозки. Замораживать лучше небольшими порциями, чтобы использовать ровно столько, сколько понадобится для приготовления блюда. Именно такая подготовка помогает сохранить вкус грибов и избежать появления горечи после размораживания. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Всем полных корзин и вкусных заготовок.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Сегодня, 2 августа, в Даугавпилсе погода будет преимущественно облачной, а в первой половине дня высока вероятность гроз с дождем. Температура воздуха максимально прогреется до плюс 24 градусов, ветер западный, скорость до 8 метров в секунду. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: 2025. gadā saule un vējš nodrošināja ap 30% visas elektroenerģijas Eiropas Savienībā. Tas vairs nav eksperiments vai ideja uz papīra, tas ir jaunais standarts. Un tas nav tikai par lielām stacijām kaut kur tālu. Saules paneļu uz tava jumta nozīmē neatkarību, mazākus rēķinus un iespēju pašam piedalīties enerģijas radīšanā. Ne nākotnē, jau šodien. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас в сквере напротив площади Венибас. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
2: Акционерное общество «Латвия с кредитнемой полидзибс» программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.
6: Расскажи мне, как бьет дождь по лужам. Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв, встречает. Нежно, как когда-то я, ночью обнимает. Расскажи мне, расскажи мне, расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь.

Расскажи мне, как проводишь вечер? Что читаешь перед сном, зажигая свечи? Может быть, ты до сих пор спишь в моей футболке? Только знаешь, не собрать про.

твоих объятий, как ты в слезах сказала: «Одиссей, я буду ждать тебя, не плачь, моя царица, я ведь дал обет, скоро вернусь, и ты прождала меня 20 лет». Помню, как ты сказала: «Цезарь, постой, я видела сон плохой, но если послушал, был бы не собой». Когда Брут всадил мне нож в спину сквозь всю эту боль, я понял, как же ты была права, моя любовь. Наша любовь сквозь века и эпохи, до последнего вздоха. Год 2024, на подлете к Марсу, я все же решил подсесть к тебе. Девушка, извините, мы где-то виделись уже?

0: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
1: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
2: Muzikālais augusts Daugavpilī. 6. augustā Andrija Pumpura skverā 2018. Muzikālā augusta koncertu virkni iesāks Big Band Cēsis ar spilgtu ritmu un džeza enerģijas piepildītu programmu, ko izpildīs aizrautīgi mūziķi un orķestra solistes diriģents Mareks Auziņš, 2019.30 Arnolda Grimberta Band un slovēņu solists Milošs Maleševičs priecēs ar poprokā, soul mūzikas un populāru hītu skaņdarbiem. Uz skatuves muzicēs mākslinieki no Latvijas, Vācijas un Bulgārijas. Tiekamies Daugavpilī muzikālā augusta pirmās ceturtdienas koncertos. Informācija vienības nams.lv.
3: Как же хорошо, когда все хорошо.
4: Алиса плюс.

0: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас в сквере напротив площади Венибас. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Спокойно, вы в безопасности. Охранная фирма «Эворлд». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворлд Даугавпилс». Февруара 20. Телефон 654-40-560.
3: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: помочь.
1: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies! Laimēt!

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса плюс.

о чем. Просто друг друга тихонько касаться плечом. Просто однажды открыть это небо ключом.

чем. Просто друг друга тихонько касаться плечом. Просто однажды открыть это небо ключом.

0: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
1: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
2: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас в сквере напротив площади Винибас. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
3: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр «БУДС» в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр «БУДС», улица Варшавас, 24, телефон 266-85-727.
4: Как же хорошо, когда все хорошо.
5: Алиса Плюс.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

0: Точное время 13 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Лето – это хорошая возможность отправиться в путешествие всей семьей. Но смена климата, питания и привычного режима может сказаться на самочувствии ребенка. Чтобы отдых не был омрачен неожиданными проблемами, важно заранее собрать дорожную аптечку. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от фармацевтов. И они советуют обязательно взять с собой жаропонижающее и обезболивающее средство, подходящее ребенку по возрасту, а также электронный термометр. Препараты для пищеварения и средства для восстановления жидкости и электролитов, средства от аллергии, репеллент от насекомых и все необходимое для обработки укусов. Также может пригодиться солнцезащитный крем с SPF 50+, головной убор и средства на случай солнечных ожогов. Антисептик, стерильные салфетки, бинт и пластыри для обработки небольших ран и ссадин. А если ребенка укачивает в дороге, стоит заранее положить в аптечку подходящее средство от укачивания. Медики также напоминают, если ребенок постоянно принимает какие-либо лекарства, их нужно взять с небольшим запасом, а самые необходимые препараты лучше перевозить в ручной клади. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть хорошо собранная аптечка остается лишь запасом на всякий случай.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.
3: Хочу

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Vai tev ir viedoklis? Ir laiks to sadzirdēt. 8. augustā 14.00 festivālā Artišoks aicinām jauniešus uz projekta Runā, iesaisties, ietekmē diskusiju darbnīcu. Piedalies simulācijas spēlē par lēmumu pieņemšanu, diskutē par manabalss.lv iniciatīvām un uzzini, kā tu vari ietekmēt pārmaiņas. Nāc iesaisties un ietekmē. Projektu Runā, iesaisties, ietekmē finansē Izglītības un zinātnes ministrijas jaunatnes politikas valsts programma.
2: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
3: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
2: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
3: Код медицинского учреждения 00100280.
4: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
5: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas! Veikalos Maksimā no 30. jūlija līdz 3. augustam. Jaunie kartupeļi 49 centi kilogramā. Ar paldies karti cukurs Dancuker Jelgava 1 kilograms 69 centi. Pilnpiena biezpiens Jaunpils 9%, 1 kilograms 3,69 centi. Maksimā, lai nekā netrūktu!
6: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
1: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид – новошотландский ретривер Берг.
0: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
1: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
2: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас в сквере напротив площади Венибас. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
3: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Eiropā arvien skaidrāk redzams. Lokālā enerģijas ražošana samazina tīklu pārslodzi un stabilizē cenas pīķa stundās. Neto norēķinu sistēma ļauj mājsaimniecībām ne tikai patērēt, bet arī gudri izmantot savu saražoto enerģiju. Mazāk atkarības no tirgus svārstībām, vairāk kontroles savās rokās. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
1: Акционерное общество «Латвияс кредитнемой полизибс программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: В Даугавпилсе свои двери открывает новая клиника «Урагин». Это современная частная урологическая и гинекологическая клиника на улице Райня, 26Б. С 3 августа будут доступны консультации гинеколога Аллы Александровой, а также гинекологическое и акушерское ультразвуковое обследование. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Клиника доступна для людей с ограниченными функциональными возможностями.
3: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
4: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

мы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

0: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
1: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас в сквере напротив площади Винибас. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
2: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100020000280.
3: Когда в жизни

0: 33-33-88.
1: Жители Даугавпилса и Латгалии, приглашаем вас провести незабываемые выходные в Зарасае. 14 и 15 августа вас ждет грандиозный праздник города Зарасае 2026, посвященный 520-летию Зарасае. Большая праздничная ярмарка, множество развлечений для детей, цветочная экспозиция «Берег цветов», танцующие фонтаны, концерты, праздничный фейерверк и дискотека под открытым небом. Подарите себе яркие летние выходные в Зарасае. Больше информации на официальной странице в Facebook. Зарасу Культурас Центрес.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни.
5: Алиса Плюс.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас в сквере напротив площади Винибас. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго. Turn us down, turn us to the sky.

0: Точное время 15 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Лето – самое популярное время отпусков и автопутешествий. Многие отправляются к морю, в соседние страны Балтии или дальше по Европе. Но даже самая интересная поездка требует подготовки, ведь усталость за рулем остается одной из главных причин опасных ситуаций на дороге. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы будут от опытных автомобилистов, которые регулярно преодолевают большие расстояния. Перед поездкой стоит заранее спланировать маршрут и не пытаться преодолеть весь километраж без остановок. Если путь предстоит долгий, делайте перерыв хотя бы каждые 2-3 часа. Выйдите из автомобиля, немного пройдитесь, разомнитесь и выпейте воды. Еще очень важно – не переедать перед дорогой, так как плотный обед может вызвать сонливость. Лучше выбрать легкий перекус и обязательно поддерживать водный баланс. Во время движения не отвлекайтесь на телефон. Если нужно ответить на звонок или проверить маршрут, безопаснее остановиться в разрешенном месте. И даже если вы пользуетесь навигатором, всегда обращайте внимание на дорожные знаки. Именно они имеют приоритет. И еще один важный совет – не спешите. Соблюдение разрешенной скорости помогает не только экономить топливо, но и снижает утомляемость водителя, делая поездку спокойнее и безопаснее. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Приятных впечатлений в пути, а дорога пусть будет легкой и безопасной.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой. Yeah.

0: 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски. Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику «Балта». В клинике «Балта» принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника «Балта» – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
1: Клиника «Балта» в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника «Балта». Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
1: Код медицинского учреждения 00100280.
2: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь. За любовь.

плевать, братик, она на спорте или платье. Вот мое сердце украдет и не заплатит. Она мой кореш в нежно-розовом халате. Давай напьемся, разгромимся в этой хате. Ты

0: to wake me, wakes me, wakes me.
1: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Top!
3: Жители Даугавпилса и Латгалии, приглашаем вас провести незабываемые выходные в Зарасае. 14 и 15 августа вас ждет грандиозный праздник города Зарасай 2026, посвященный 520-летию Зарасая. Большая праздничная ярмарка, множество развлечений для детей, цветочная экспозиция «Берег цветов», танцующие фонтаны, концерты, праздничный фейерверк и дискотека под открытым небом. Подарите себе яркие летние выходные в Зарасае. Больше информации на официальной странице Facebook «Зарасу Культурас Центрес».
4: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

знаю, я не тот, кого ты видела. Мы все же любим, значит, будем.

0: iedomājies. Tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmas no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас в сквере напротив площади Винибас. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
5: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян iPhone 11 черного цвета в черном чехле, предположительно в районе Ледового дворца. Контактный номер телефона 29-497-588. В центре города утерян телефон Xiaomi 15T черного цвета, чехол тоже черный. Контактный номер телефона 27-114-457. В районе кожзавода утеряна сумка черного цвета с документами на имя Сергей Федоров. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер 27-098-818. Утерян ключ от автомобиля Honda, черный, без брелока. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26-727-718. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
1: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63, 24 96 62 63.
1: Vai tev ir viedoklis? Ir laiks to sadzirdēt. 8. augustā 14.00 festivālā Artišoks aicinām jauniešus uz projekta Runā, iesaisties, ietekmē diskusiju darbnīcu. Piedalies simulācijas spēlē par lēmumu pieņemšanu, diskutē par manu balstu.

Раз уж решилась, давай мочи льдами. Сердце покрылось льдами, лед уже между нами.

0: И раз уж решилась, давай мочи.
1: Dārgi un nedroši – tā bieži raksturo atjaunojamo enerģiju. Bet fakti rāda ko citu. Saules ģenerācija Eiropas Savienībā aug vairāk nekā par 20% gadā jau 4. Gadu pēc kārtas. Iekārtas kalpo 20 un vairāk gadus. Skepse ir normāli, bet lēmumi, kas balstīti faktos, parasti ir drošāki. Atjaunojama enerģija nav ticības jautājums. Tas ir domāšanas jautājums.
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
3: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
4: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
5: Алиса Плюс.

очнулась не потеряна во мгле, прикована к земле. Я тень былого дня, в раю или в аду, бреду, словно в бреду, и смысла больше нет.

твоей, я благодарна ей.

0: 101.6 FM. Алиса Плюс.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас в сквере напротив площади Винибас. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
4: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».
5: Убежать!

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Радио Алиса Плюс.
1: Где ты был? Но где ты был? Так много дней ты обо мне не вспомнил даже.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян iPhone 11 черного цвета в черном чехле, предположительно в районе Ледового дворца. Контактный номер телефона 29-497-588. В центре города утерян телефон Xiaomi 15T черного цвета, чехол тоже черный. Контактный номер телефона 27-114-457. В районе кожзавода утеряна сумка черного цвета с документами на имя Сергей Федоров. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер 27-098-818. Утерян ключ от автомобиля Honda, черный, без брелока. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26-727-718. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.

Основа надежного строительства – качественный бетон. МД Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. МД Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 29Б. Телефон 25 25 35 32.

0: Скредит не мою палиться без программы. Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
1: Ого!
0: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
2: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредита. Кредитного посредника КС-15.
3: Музыкальный август Даугавпилī. 6. augustā Andrija Pumpura skverā 2018. muzikālā augusta koncertu virkni iesāks Big Band Cēsis ar spilgtu ritmu un džeza enerģijas piepildītu programmu, ko izpildīs aizrautīgi mūziķi un orķestra solistes diriģents Mareks Auziņš, 2019.30 Arnolda Grimberta Band un slovēņu solists Milošs Maleševičs priecēs ar poprokā, soul mūzikas un populāru hītu skaņdarbiem. Uz skatuves muzicēs mākslinieki no Latvijas, Vācijas un Bulgārijas. Tiekamies Daugavpilī muzikālā augusta pirmās ceturtdienas koncertos. Informācija vienības nams.lv.
4: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
1: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 29. jūlija līdz 11. augustam Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 99 centi un siers smiltene klasiskais 1 kilograms 5 eiro 99 centi.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
5: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
4: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
5: 29 50 40 89.
6: Вондерсала, 23 августа. Долгожданный концерт группы Мумий-тролль в Риге. Мумий-тролль. Главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
7: Доброе утро, планета!
6: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
8: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
9: Алиса Плюс.

0: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.
1: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас в сквере напротив площади Винибас. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер один скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер один.
4: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

себя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда мы

наших душ две птицы неуверенных. В небо словно в первый раз летят,

0: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас в сквере напротив площади Венибас. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику «Балта». В клинике «Балта» принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника «Балта» – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника «Балта» в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника «Балта». Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100-0280.
3: Iegūst jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
4: Жители Даугавпилса и Латгалии, приглашаем вас провести незабываемые выходные в Зарасае. 14 и 15 августа вас ждет грандиозный праздник города Зарасае 2026, посвященный 520-летию Зарасае. Большая праздничная ярмарка, множество развлечений для детей, цветочная экспозиция «Берег цветов», танцующие фонтаны, концерты, праздничный фейерверк и дискотека под открытым небом. Подарите себе яркие летние выходные в Зарасае. Больше информации на официальной странице в Facebook. Зарасу Культурас Центрас.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс. Лиса Плюс. За любовь.

0: 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
1: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63, 24 96 62 63.
2: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Rāiņa ielā 26B. No 3. augusta klīnikā pacients pieņems ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejamas ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. No 3. augusta būs iespējams pieteikt vizīti pa tālruni 20-220-303. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpas pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
5: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью, изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
1: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
2: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас в сквере напротив площади Венибас. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. Я всегда повторял, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл, не пей.

чистое, белое. Что же мы с тобой, милый мой, сделали? Развожу философию, как Вольтер, но между нами закрыта дверь. Путь к тебе километрами тянется, после нас ничего не останется. Через год позовем.

0: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворл». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворл Даугавпилс». Фебруара 20. Телефон 654-40-560.
1: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
2: Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
1: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас в сквере напротив площади Венибас. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
2: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: 101.6 FM. Алиса Плюс.
1: Кажется, лед хрупкий и тонкий, не отвечать на звонки, ну а толку? Это не

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать, увы.

просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда, давай.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

хочешь, мы построим дом из лего деталек. Как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции. Собирал по крупинкам к сердцу тропинку, лишь бы коснуться рук твоих. Так боялся, что не совпадем, не сладим, не склеимся. Но мы как две лего-детали, походу совпали.

0: злом. Мы как конструктор Лего, может быть, построим чистую и светлую, крепкую любовь.
1: Как?

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Рубрика
1: 101.6 FM. Алиса Плюс.

писал, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не рассказывай.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

секреты и почему плачет. Поговорю с Богом, пускай прошу глупость побыть с нею рядом.

хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь.

Целовал его слепой, расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном дыр.

одном этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

0: участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Алиса Плюс.